0: Ning inomi yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: satrida.
1: Ayollar bor ekanki, erkaklarni pul buza olmaydi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: satrda.
1: Erkak kishi o'yinni olib boradi. Ayol kishi hisobni biladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Сал, че берил волеб, не мала ну коса?
4: Газета, мане аш корген актерам интервью берпте.
2: Хани кимаке?
4: Мане каре?
2: Вой, абу актер манги амрас йокадыку?
4: Эй, назо, манги каре? Немаге манги йоккан одам, санги ам йокш кереман чуммады. Масала, кече, ану укшимыздаги боланы санги манги йокк калды деп корсатсам, мана бугун убылан таныш волеб, билле юруди.
2: Лесан, корта, ма буна кайен арсаланы рысаям устасы боп кеткенма.
4: Эй, назо, ке бугун киноге чуйлу?
2: Майлы, факат bitta shartim bor de.
4: Qanaqa shart?
2: Kinoga kirib ketayotganimizda sen menga kola, fanta, gamburger, hot dog, yana
4: Ey, Nazo, ke yaxshisi kafega boringlu?
2: Boray.
1: 2 dugona.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Toshkent.
0: В столице 16 часов.
2: Радио Маркет.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тинглей. Кска сатырда. Маноны аңлай. Кска сатырда.
2: Рашк ба мисалы бір махлук. О, озыдан озы башланып, йоқ гепларны юзеге чықарады.

0: musiqiy yunsob, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahroling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua